这次年不挂真气大地木。

Ринням кран батна сурнгы сачна навши тухши кангю дэгну га намши хундан дэ зуфти уна дэрэн сакл кэмэз га ян ганам орэби ян на чэр сансым чэрм джамцым тэгчэн ба кону дэму га намши гэн жэрдэг дэн намши хундау га дэш тап кэн намши гэ тэнгэрэв дэн намши гэн жэрдэг дэн дэн дэн дэн ян чэ нам ба сача кэнз гэн жуна лам нэв дэн жэг ён жура лаг бэр дэн намши гэ хэчэн жунцым тэв кону га жэрдэг гэ чонэ ян ранан га tan rōngu tāngla nā lām tīgir gāzi kōr tīgī chūhā chāng kāchī gāng samdani nā sāmbā nī pā lām gīg nī tsik tsañ chōng nā shik juyī lām gīg nī tsik lā khani rjalam tīgā gā sālāng tāng piyāng gā wār kā lām dūm sō sō dēn jīg rī rjalam tīgā gā sālāng tāng tōng kūr rīgmū wār kā kāp

0: 호모 코인 노시 크지나타 샬라시모메라 시그니 샬라시모메라 셴니 디무드기
1: 다 디어진다 섭타그나니 시그 샤이 시식시 카데 코르타서라 지금 크탐크이 글람니 샬리 도모이코 사로
0: 따다 지금 크탐크이 글람니 저드그리 동카나리 지금 그지 지금 책스르고나 다 크탐크이 글나나 도모오카
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱱᱫᱚ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱠᱤᱪᱤ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱷᱤᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱚᱱᱟ
0: ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤᱱ ᱪᱚ ᱥᱩᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱥᱮᱭᱤ ᱛᱮ ᱜᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱯᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱡ ᱜᱮ ᱧᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱤᱡᱩᱨ ᱜᱮᱜᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱚᱜᱨᱤ ᱠᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱪᱤᱠᱤᱡᱩᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱠᱤᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱩᱫᱤᱱᱤ ᱟᱱᱟᱞᱟ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱨᱤ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱪᱮᱠᱩᱠ
1: ཁྱི
0: ཕྱད མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
1: Rita Rangila Girkinsni, Tashpastam Gahasani, Talulon current Tam Huggin Dandan, the young dinner. Devjinta, Tashiking Yagan on Ion, Tas Hani Rangin Hasham, Mayon, Tomosh. Can I chew a rangi? Then each can sing you.
0: Rangi and Gina, take Manjon Shimu, Sapatango Passa Kuzina, O Tandamuzi Injari Land or Chicken in Tomuz Galakani, Sigetaga Yuzina, Tasota Susuinara. Tangachuinjina, Dukan Mushangotari, Donanara, Tanghendi, Argentina, Wundumuja, Dakunda, Wundumushini, Tatini, Shangalarapta, Ramba, Pil, Tinjo, and Tina, and also Takjamba Nara, Nishik Tower, Kachung Tower, Ta, Takinara, Tanghig, Shangin the Pekunu, Yung, Ichira, Canton Mexico, Rinu. Tumuri, tina sepagapu termaga tangkin dan menara tangkin dan tertegi subjek nani pili tina, nde cedera harga itu tina, nde cungri gini uli, saya ketam gua cek zgata, sih gua ketam sapa zin jutam nu, ketam di kong cepu jutam sau, saya ini uli jaring tina, sih gua shano, jeno, tamuzga ni zong dalini, saya ini di kandap jang tina, sih gua pensam cokarin dorcil, ata di sepagapu termaga tam ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱤᱨᱚᱠᱚᱭ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱ 사상 대랑 그 세이추 가스트라 카웬누니가 만다가 뜻체가 만다가 뜻이나 타타 돈림 바치 아달렌레니 땅 용이 리아노라 앙일링기니 라노니가 아나마나

0: 먹치기 노 따다오즈리 삼그유 데나 따다 따선 그 카트건 디탄니 셰이즈 그 칸치기 송나라 거기 얼루잔이 다노 뜨 틀리 되게 제리 되게 샤리 뜨니우리 하라던 데 인주토 다 당마가 또 인지나 치기송 한치드 그 로브송 있는 치기송 늘 뜨니 공이 뭐 말이로군이 셰이나라 디데톤 노즈리 다우르 그 셰이트 말 다 거기 얼루나 잡직스기 오나라 잡직트 되게 용 테카 타카 타투니 용 맞나라 드니 그리고 로나 용 후탐트 서라 시라나가 구터비 서라 디니 서라나가 린터비 그렇게 땅 회다 그렇게 디나 녀 터디니 달리니 쉐타고 근데 타즈간 촌지나다 땅히가 세코노데 샤이나라 각상 리크상 한 텀제즈 요노 올루 시크제즈 요노 따다 데랑다 문지르슝다 간도치크다슬 뜨무치크 Танхуйна, да, судьин гаргнина, судьин золи кипшайна, нарказу, цгери, шайти, ришкан сахара, нжог отыпка. Шайти, ришкан сахара, сыркан жиг отыпка. Семс, да, судьин гаргни, кипшак гаргни, зг йонунда, цгери, шайти, гелара, цгери, зг инжон, хара, ажоку, шта самчик, цорнан тыму хтенни, ян самчинара, тыму зонуни, ариазура, шай чулака, тыму пчанони. Шайкури тацура ян цгэ канани лосугла канира шалин жогур тацу цгэри хтан хуй куна чхсозо цгэри хтан хуй куй шайте гукацан а томото ени тму гэргэн цгэн
1: жэ жэ тигэна шай чун итне чму чэк
0: ти тона шай чун итнера шаран курини ла шай ла шик та шай ра гэр хомара гэргэн дэн дижу мансон исэр гонаре та чик чику хамата угло сона шаран кури кача тикэлин демнара хтан хуй гэлам дизо каркэр тавтон канади Tidang itu tak sih yang gua kan dah usang itu ni, timu rayok. Tapi orang ni tu tak kerja sih itu mandek tu mandiuk. Cepat tu kerja ni. Oh, tak tergeri hiu ka? Cik wago kan dor cik tak cik lakani. Tino ngahara sopet tu tuju usang nara. Biarlah kuri cai lah. Tangkai nang aku sekali. Yang cai cawu tu sih itu kan nanti tak sih ke holokat gini na. Holokat di nanti tu tangkai gila makan ni kita tangkai ni wujud gina. Biarlah kuri tu zui tangkai nanti cai zui tu ini dari sih itu kan nanti timu yuk. Terkadu ini na yang cai ke jadi hara tergeri. Kisah kerja ni tergeri. Jogo nuko tangsen tergeri dodi. Siam nang ni gadget yang ni timu si.
1: अरे रे रे तेरंग लेंस इंगे ना तार तंजिक डर रहा था मु अतिकन कंजों सेलंग लेंस जी नंगे चीन तंजिक चोरंग के शनं दोने कैसे चल गए
0: ताचीन तंजिक से कुछ सपा अक्तम के पास आंधे नी सपा गापु संग कबतन दिन बाग जंदर दस्ताव जान सोंजी ना और देल गंग जिक देखो कैसी देल से जुटो मार्टक्स चला
1: Я. Тана маун панаян чё гэлуб цангмайг таш намху ирцуу идалтан зэнгдэг хэжэгрэг нэндуму маазыг ржэнзэн и ржэнзэнг чуны пэгэн гютамны рахи мэндэн зэшэн дэйн.
0: Гуатэн чэ?
1: Я тана нэкуб рахи дэлэг.
0: Я.
2: Рэдуба намба, тэрэнг лэнсэн дэй нанга уэкэ тамху итан дэлэбэн мантэла дулан хэ ngабанда кодгэнэр. Кэ ngабанда нанга ингэна, та сэкху сачаг начун шипа мэнпу зэг тамхэн дэзон нүг штафтан рэн дэй шуга гапшиг шмуз гэвэндэг тэласхуа гэнгэнэ чандэз гэдалтан. Та кавтуг тэ ингэна, начун шипа намбаг рэнгэл тамхэ жангнүг сэмдэн дэн дэр гану, тэ анчик гэргэнгэн тэн ингэна рэ, та зэгэндэй хэжэг рэгэнэнда лобжах гэл далтан. Дэг лома цамаг рэнтэнг штава рэ, тэнэ лобжунг пэгэ, тэнэ лома зэг шуг юнг, дэхэн зэнтэнг пэгэ ласхуа. Монголзаклака көпчөкөнөн да жирчи далдыңы та Чонхуа мэрэгшэгдэн сухбэн дахин зэгтэнэ гүр тазуэр штанхуэн дэй цвэнгэнара ломарэрэг дахиг нэталтаны тэммун зэгра шигэр зэгэн гэнэ тва нивазэгэ гачин зэг тонгэ гасамчэг дэмба юну ласхуа маңа зэглака нэ кавдайын гангам ама зэг енэрэ дэгна дэрэнгэ лэмсэна цвэнгэна дартан жигдэлэрэндан та Kavzang nam jika chizag hiyanam da donzin tang somdik shen yin lesin ar jima ginang la nga suwa yang kirin jil. Da tang wikya tang hui tang jilwi mudra la dholang ga lemsin da yin na dar ta da kha ngaw yungsa tang tsar song da yin. Tegna jashin nyanko namba song yin na rongri le kunga lesin ar jen tag la yin matata xanzig na war yin ni tg ji chi shi ya tar rakawa shing garak tang bantuk namba tang long tang tang da jindang ga sangkun lan ji rakhi delag shi.

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱭ

0: 야
1: Ari,

0: Ojoima, Rimanjuya, Hotikas Gadijer.
1: Serong Tamoshi, Olgojuna Maru in Numerka, Olgomer Tesukunenda in the Re.
2: Olgomer Charti, Anisa Dum. Olgojum Charti in Jovrasum.
0: Ya, Tazo Chusonere. Ojoima, Rima Yunjuri.
1: Serong Tamoshi, Dana, Nyoju Lamp Menoga, Suna Suna Mari. Nyoju Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжил жилм хсэсун шил. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Адомр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгв жапа пови денча ин.
5: Дэ ядэ вони гаржа ин.
6: Жумбо чончонто.

0: 看比西出练习
1: 擦入一二当地了和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比二当坑这么人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的时候

0: Dina di tsu ji ngi tang di chum chung dang jue lim lian chen dong chen de ni zhuo li chen di dong zhen ba dang zom zhi ba dang zhen cuo mo yin zom zhen gen kruo la jia zha xi dang zha xi dong zhi yin da ge luo xi lu yin zhi qi da ge luo ren zhi ren dang su nim ren qin yin da di mo xi
1: tang jie bian ba de din di jin bo zha yin
2: di jin bo zha de ren gang zhong zhe xian shi dong yin
3: Gangjung Xia Long Yan Zha Xiang Si Bi Ri Ka Ba Qian Ge Ri Tin Pan Tu Na Ba Teng Long Chen Teng Zha Jin Deng Ge San Kun Han Ji Qian Na Ba Ge Kim Zeng A Da Ta Qie Zhe Ge Nian Lim Ten Jiao Jin Ban De Nga Su Cuo Ren Jiang Zhong Nian Chen Kong Wo Ge La Long Chen Ge Gangjung Xia Long Ge Le Cin Ding Ge Qie Zhe Lan Dun Zhen Teng Song Zhe Ge Xi Le Nga Ka Zeng Nam Ji Le Kin
4: Tang hui mangpu zi kartak tuwa yung shal dali, ta yungi gar tang kun mangaz ga tsongi na, rgaf sa hachang shepu tuwa ni ma zi ke,
3: Шың сосуғы штаму ара гэнру наамбаага ян стойнг ян рабдонран базага гэнэнгэй тумо янага гэмсэн юг. Анал тэ мэгэдаатан тэрэнгэ лэмсэн нанга та санын сосуғы гавтуг тэ таптынгэ курма шигнуғы шипа чонг-чонзга арингаара. Тэб жэнта та гэргэнзг кэрчу гордгэ далтанг да кэрчи дамхэгэ нэтлэндэнэ лобжон шиги янэна. Нда янугэ курмгэ тоны гаагэ чэзгэвэнна. Яна зэгэнэ хэжэг рэгнэнда янгэна лобра чокуны гавтунда янгэна. Дэгэ лобрагэ лобсугэ пэгэра нэ туга нэва чэзэ тонгэ юанэна. Дэла зэгэ мангпэзгэлэгэнэ кавдай юл. Дэна ясэн янкэ нанбэ дитрэх занжи нанбэр тэгэ чэшэ.
1: Tantan tam zini simtan simabich tuntan tunralang ni li tang lir jeb chu
2: song na wosh ka nong chim je gang jong xie nong lian chen la nian bu ra ga si shi
3: ya zo zhong che demo
4: demo
3: qin yang xi zeni gang ke zhe ma
4: a a
3: re re chu lo zhe gang ge
4: se ko zong do ka mo shang qin nian jia de cha zong lo zhe
3: Re, lopchung ane?
4: Ya.
3: Lopchung lorum tawai?
4: Chikwa.
3: Lopchung lorum tika ane?
4: Ya.
3: Re, re. Datang, tamshin randar gana yungi, ki chesu shayata?
4: Shorzi tong chonchung sa gandhi.
3: Shorzi tong chonchung sa shayata ane? Ya. Ya, chengguni tsika zhikshik yin zhikul.
4: Chardigungni kori yin zantin sanya na chesan yin zhomi. Ni chibunzong tamche rung chirawi, ram jipa makar yin dap chikini, ram yin tamche rin ki tong da chakki, marg tanjil huwa yin da yadami. So jimmano biam tsugu yu amela, zichung pensin sarche kolo kori, gongrim gochili ni, gergim pama yini, chiga chikdini ni, gala nyetani, da ji gan zheng, pa ji huan zheng, dirib chi kapshuk tong tamba, gaup chi chen su tong tambi tangni, gambu chaga manzima, gomu yu amazima, shpa ga bu tukmi wu jia tang huin randa jia chin, da taus beba, gwa zhen hiu ni shek yu.
3: Ya, tak tam khi shigi yuqa shek, khi tam shigi zaya shek. Redigna, derun gartak tukwa sumi, namuz e huita.
4: Huita.
3: Rerungi simni sora shumuzak.
4: Shiga gago.
3: Remao bana, da tam khi randa jitukni khiri yuk samba yuk.
4: Hachang yuk.
3: Re tam khi ndi khiri na chigi yuk.
4: Tam khi ndi khiri na, tam khi shenu gen pati tsa sumi jeng guk.
3: Re chu sumi, tam khi shenu gen pati sumi jeng ni?
4: A-a.
3: Re yu sisi sumi jeng.
4: Se tung me tuk.
3: Lobzang sumi jeng ni?
4: A-a.
3: Lobzang kongar?
4: Lobzang, ngochung gen shugari.
3: Gwen shugari?
4: A-a.
3: Re, kirge shi gitam jel zaya sigar?
4: Re.
3: Re, kirge sumi ki chichi khid?
4: Ke mo ngi chazi tong dren chung sa gunda jeng da sung, chazi tong dren chung sa gunda jeng ni.
3: Re, kirge chit tang tanda cho lon zing gijig tig na re?
4: A-a.
3: Re, tig na ki lo zong tig na kavle chig?
4: Kani chiba zhe da zing nima chig?
3: Re, mamu pa na ta ashtam zig jang na ki chiz kakur jang na tak.
4: Gergun da pa mandi jalan jay gondi gondi.
3: Re, tana mamu pa na yung mat tig re shira. Ta chu mamu pa na tirun kartak gatang na ashi maag tam shay gondi tatara. Ta tam shi pa zay zing yano nga chu yi chio go?
4: Go.
3: Ta chu lo tayo?
4: Lo chuzio.
3: Lu chuzhe ne, ta jima lu nye khizu na ta, chi jima tam shi pagi chu ne, an tong lang dhigi nunga chu ichi wo ko.
4: Kwa rin che?
3: Ya ta na nikura ki de lu.
4: Ya ngon zba demu?
3: Ya demu?
4: Demu.
1: Khtam tang khtam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab chu.
5: Jinqing pa ma ra gergin kwating shugna ni tam khaza tong tong su chen
3: re ta shekor ta tsorang ge tsora chim zak
5: ta ngana ni kartak thama ma kon te chap jerin dor chi zir ta kartak thaw es ge da rang ni khinur ka ngo zu ti ti na da rang sim yin ge solo wa tong tong su ri te ta da sheko nu ge cham ta ni ta shi ge da rang gi tam khaz zo lo ayung a thog ji ritam ta zu man do la da li tango mag chinching ga hamara gergin kwa tin dan do mo zin do le rang ta rang se man dang nan ru je da le te to na da тогдира та мора мен тамсыри.
6: Ажи чите донде карна чмо закира
5: чекю. Хачир канма бже на донда кион тамсыри.
6: Жери чите чмо зажаргита.
5: Там хэтэ ни ерза чап жими та сангчу тордига сиггой де тантангчу чапге кымра ерзмаута. Таск зацхы хачлу мен тамсыри.
6: Жи. Чажги далтан терен инэ ундги фшалндгнар инг суратхны чмосыри.
5: Таранги ndila ka khri nun de ta ndiwa ta sig thon than dor chi tu muzri ta chama ga tam khin ga ina chok nyang khin ga chama gir gna bara rangi chok thop chok ta ka ina ra rangi ga s sig thop ki ukta la khani rangi rang ga ka yun tu muzri
6: je je ta ti gen ta thop ta nani chi chok tam sig ko ri chi muzri na
5: tam sig ko ri ga ngu chu ngana gir gin jang tar ji ngu chum chul da ta ni ta rang rang ta ur ka se jer gin ga tam khoy ga jin zen ko nu ga tang chu шпатам хасайдана четтэг дихтан хуйг динзэн баг мэрна юндэрму тан хутэн цундэ хёнэр динэнг мэрна нянтх чин жатэрга чили юндалын чу та чику нёхчири чири чек жиг нуг жимсэн тумэ ин тэтана бигнинг тан тосма уйтан зму тэтана тосм г та лоб жунгла ка хчи юнан ру лоб жунгла ка хандан артан хуйраран г та гапшу диндэнг гаранги донзэн гендэн та кантар жан вик жирцэргэнэн дэши гапшин донсин чег тэтана андила ка хригэн инжара так тасынглу каунде та монча лоб жунгла ка хри дэ тани ринг гапшу кандила кара чесэн ман руи матып та енара тасынг дапшизк ани хригэн нугэн дэ жид дэ тани тасын карта хэнжандэр тони тан цама гапс тэнно сигэн гэ кэм ю
6: жи жи жи тэгэ тана ринг чэмсэн гэнани тигинда тамшил дэжиг юг жавчур эк
5: жавчур эк рынг та герген ачук хамайнар кынг танни нарынг жавчуча артам ха керу асержимела тарынг гапшура тон шуонун дила кани сиг жавчур эн тумзи
6: я джи чек юна тамшил хини тмой
5: артам шихини керемитара та инара рынг хамара турки та кунчукан уйгмуре зумчук тарынг рынг кан агана дила катарынг хришизни сиг жавчур шиндана та нитажна нсемнита хамаг штан хоратрка шимашина тт анатын цуумар цу ранги ранг уи чхтрка аргашин ра тонсион утилака ранги жавчури таната тта чилгну го жавчуча ранг шаргайну нсемат музхарк ngarang gen jinara ta chipse tongrang ge ndro win ni chi tangzum ti la kha shpatam ga hasan den chi tangna ta rang ge chipse pai na chukartan khoi na chuk su jen rgni na chuk win mar ge rgni di la kha ta khari kh ta zi ko ndo chi ku sam ba ta mo chi yud
6: ta lute
5: lunyakh
6: lunyakh tam ba ne je je ta ma mon pa na ngena yo rang ge chi ge ok su jin ge rgni de zel chong pe sim e chu kti me jla ga chu ma jga ga chu sa chong de sham lo su chu ta ge shme pe sim yo chi bu en dom zre la
5: ri ri ri su rang ge ta jak ku si chi ta ten da ta jak wa rg ga jun da su i da ta тагып жер жака чөнита ранг уй марк сурген жгнинд маним тарпе жаня басар суй чугла ка шиг хри хчин ичуг ревайна чукота ранг мендин суути ла капчон ну тумзи та тарк диндин цо чөнира манчивар карма гтх чук ну тумзи ре жара инара ранг гапшин ра тонши ону дейндана дила ка хри хчин дана ndiwa zilun na chuk, madun na chuk. Rangi tila kambapa yi tupta na su nangar su, ta rangi mirdin dribju, tila kan dribso na ta jaka chi u tomu ngitarin tuk.
6: Ta tigin ta lobzhung korungu choni kichu ingina chig dangsang lobzhung kawu da chimu zira chiga. Shiga tsamak zonsim chini dito lamsen yung soso shiga khiraya guni tumurela rangi gapsho kona tonu yerdan tumu zirela chimu zira.
5: Ta lapshaga рганжинда хцуун зингону табжив жагри тгла канита жирцэйна рмуйна чоколайна чокота стэджа шундырка сынбу хцуун зонда танинди лакнисти санда танита кони контпе коно томсри
6: та тигинти нямасига лобжунг экортсон нямарижги чулобжунг чаржида чикгон
5: чарж тан тосм таңи фшарандан жамна донни та ила мазмы хыркыра таңы тасын цуг цуг хычеу та торжигла кагыркан дила кажаттан скыта там фшарандан жай сонара там мачау та соп жонла ка кутан зун дорти кутри тамни та чин чарж кон инз тана мари фетимик
6: я
5: хри
6: мама на ян матта та хчима гчук дерин гша паша кан тун тун ня ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱡᱤᱱᱛᱟ ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: 식 세토 시바테 다든다다 르시 막숨즈가 또 바이나 데 머리 튼들라 또 바이나 야미 고마나 바또 바이나 그런긴 돈나라 카도르 박선이 오는 세동 그 아동불 탕힌 뭐
1: 아리리
0: 지진 그 마음바나 주연 되는 것이 만든다 리진다 원드 사크즈나 속다 슈퍼스탄 그 하사 그치마 그 특그 하도는 바스냐 니죠 먼저스는 거
1: 야야야도 즈바과든치
0: 야야야
1: 야
0: 야초 데모
2: 현도는 바추 데모
0: 데모인 데모인 데루 아타 컨소셜링글 싱글 차트 당내는 좀 특지시시고
2: 예
0: 그러나 아타 다툰게 담신 랜드르디 토라식노 토니 저런게 서라치고
2: 나른김 선나 다충리 롭충니니 흐담데 시거 가이 흐담데 병인 랜드르 테라 시김용노지 데나 다산 랜드르님 선나라 다 잡조만 잡타라양 야라소니 카자가즈겐 체크업다 타레자 돔자르친믹 нахтам гэндэрдэм үжигний нэр мангын харан гівшэгний нэр танданд чатар цөлний дила кашиг чэмжи чэрат линжо өртөсөм дэм үжиг чэмүү жангив
0: жэжэ сөтэтэнгэ
2: нопта малок мэргэн том дожаг
0: жэняс
2: няасон мэмсэн
0: картэг кашавна юр тазууг рэнг чигний картэг тосон дэм шачизн татарашэла тат
2: татарацэг зинжи мац тангарги картэг шамноти да ак сематану чи ямле ямцтэни утта картла касун та музычвшил матт
0: жири чичу лоптани рнге марту чочих там шачу коргёни оргара та там шилпат мо маё
2: тум мага тама мучу гергэнз гэтэ я там шик цочун та псаги таранга сагни наун уг там шилпа ямд та чал юнтан чу тэй карма карма ирцоп кэмжи гэтэ индэр тэ на та лугчик ярмын тани улибзун тан чу там шик цугатагни та цума таныртында ахтамар хэнгэб жамата дейн сонэтта дар намжинарын гихтамга хой чаратам дептин дарынг лоптынын нанын нарата ахтамагани тому лопчук чигенирей
0: ерчеже тиги тана юшугны ингена кик сомаш ихтамагани тому жангур
2: тамах шиг ганги к югута иркайнар ахтамах шиг ганги ах нихтам шачунде нарх шиг жапчута тому чембуени тому
0: китар лорым той
2: лорым тогни
0: тогни не тэгэ тана рамба мамугын зэнтэ самачи дэркэндли нисвэни гявкэри тэмэйки самбайок
2: самбайок чини чазазина да нахтам демсона хэрэнг улмарк сөжин гэргэн изэрмү гани нившана да зэкук кэмнязг да шапахтам гасанда ничи тан имнязам сона хтамдык шиг хин аранг гызып жицэг апцина чуни тэмүг гэвши азин сыкра шиг таран ли чунга гэл хормг ломайнара да шиг кэндли чуг самбара тэмү шиг юк
0: ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱱᱴᱷᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱸᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱥ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝ
2: ᱱᱟᱱᱤᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱣᱞ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱝ ᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝ ᱟᱪᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱜᱫᱚᱢ ᱨᱚᱞ ᱵᱟᱡ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱠᱮ ᱢᱤᱭᱩ ᱜᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱ ᱩᱜᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱟᱨᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱨ ᱜᱨᱩᱱ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮᱢᱟᱜ ᱫᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱩᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱱᱫᱩᱞ ᱛᱚᱣᱟᱢ ᱱᱤᱢᱟ ᱵᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱯᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱴᱚᱝᱥᱤ ᱜᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤᱵᱤᱫᱟᱞᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱣᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟᱭᱚᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱥ ᱛᱮᱡᱚᱱ ᱦᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱤ ᱢᱚᱥ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟᱜ ᱦᱚᱨᱛᱟᱢ ᱥᱤᱞ ᱯᱟᱜᱤ ᱡᱤᱞᱱᱤ ᱵᱟ ᱯᱟᱛᱟᱥᱚᱱ ᱟᱡᱤᱭᱟᱱᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱚ
3: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱤ
0: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱭᱟ
4: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱢ ᱞᱤ ᱜᱮ ᱵᱤᱪ
5: ᱥᱚᱢ ᱱᱟ ᱚᱥ ᱠᱟ ᱱᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱮ ᱱᱚᱱ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱥᱤ
0: ᱭᱟ ᱜᱮ ᱜᱤᱞ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱟᱨᱮ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱥᱮᱞᱤᱝ ᱞᱮ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱨᱰ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ
2: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱛᱤᱜᱱᱟ та татынг тамшин дандын ди чонни та сипа чоён сетэн мууг сочунг та лемсэн гөрг ши ёка
2: ёка
0: ди чола та чи чус сег сасаг толта сосуг томаё маа ёка
2: ёка
0: на домби солта та гэл томаё ваныш
2: та толта та зузинан и сауз маши тара домби лома сымчы сугни та музы ёк
0: жи жи тигна чо рэнгэ та сонжина
2: на рэнгэ та сонжина на тэгэх хөдөр дүүгэр мошин кинён чад чацан лопчон гэргич чопас яваа. Мэшүү лома дүүгэр мошин на лома авжилт мод юм.
0: Жэ та згэнди хэлж гэргэнийн лобрач юу гэнэ гөрмди чөний чөө ранил та

0: 소니나 저름가 겨긴지래라 그랬나 렁겐딩에 튼 소라침으로
1: 렁겐나라 다 때는 좀 손지나 스파가 부터마가 스급담비 렌더딩 땅 아니스 조직식이 오나 다 소진 어긴인 디 좋아 뭐초 겨긴 남바가라 시가 흥도 우직간나 리타라 따이나 다르타 다른 멘트트지 지나 삼직 소라도 못제니 다 시가 시바 시샤 비흐탄 회도 인지나라 다 마스출 드그니 조자 이그니 아 다도 모렐란도 시직 소라도 못틀크
0: 제제 치초 섭자능니 디 진든 듣다 거리가 오늘
1: ngachu sotan ngina ndastaro kori yonari tandi gayarna gennang ga kaps tan khui ga lifsham jigi tan khui jang ga jigi tani khsojin rigni ga lig khi zoli ga ta ga lifshara ta gayarna gennang ga kaps ta jigi tani dalini ta jigni fshara sotan tsugi di da ti tatu tan khui ga ndandar pal тэний чи сужен ринийг лахи зөлийг гүрдэг га шиг пансим цугаад лиг өндөр.
0: Лахи зөлийг хакурсэ гүнөт сууган гайн.
1: Лахи зөлийс я гүнөт та шайг жали ашиг. Тавгали ашиг. Штали ашиг. Штали на штагар гали ашиг. Тэрк мюнкэр крэ ён дон ашиг. Дого ашиг. Ораз гинжина врати та цанги вичартин мөнгө зүгэри. та тоже намасрати далини шангит пели ти гастграта шени тати юна лори сигну гшайг катан чеманган юк чигтери анигилаки марчи четган юк шайг тахтымды тыңма чигтым узсекмо хтым апившачу амившади чедкин гюндон бик кызы тым узушачу окрара таврты зичме хтан хыри тен аргнири аргнинде хомокойн жана шапка так куга та шайрка собранны хомокойн ушкызгната шелешемумела шигни шелешемумела шени тымутри
0: та ти аргинда собтагнаны сиг шай сиг сиг кавдай кор тасвора сиг хтан хыгламны шали тымыйко сара
1: Тата чи хтамхыг ламны зодгри том канари чи гди чи чагсргонэр та хтамхыг нона тмуука чи хананда ой ни се канари чи тму шатиока кананда тай ни чангу та тму зу шати том канари тму цаг чи анага коди юни ньюм гани тмури
0: же же та чу ранге гергинс гинун этни хтамхын дэгтгна чи хломачо панну гча чэчо ксам хөлингна чигди хтамхы гч хонданаян чи алантурк нал магатон гоца лосу гэнэл магатон гоца нда каричи карчи жомат отни чи хтамхы кэрге рантын гэсэ гүнэр нда майм би ханшик гч ниван дэм чэпо ногоса канакса
1: Tanganjina Tasang Tatinto Sujing Rinin de Jinzini Matsik Shaitig Popa Tachisang Gazgatapka Shalashimu Mela Dalin Popa Tachisang Gazgatapkoni Tindota Tanquind Nin Kinbazg Nyana de Tskjurigunari Ta Nin Machine Zgnana Tanquizin Chang Marta Yon de Nin Shinaz Gnani Tisona Tanquig Lamna Kachaduri Kundazu Tskjurkilakita Hachang Kudini, Anala, Nyani, Tumuri Samchik, Tasita Chikuk. Tibjinta, Sosu Gunya, Chmuk. махина органа чидину тинага ерзиндега оте ани ани кста гонара ю ерз тунтапнари анаги нин гонара ю ерзга нин тамнури тому г тамхи гламна совсу г тамхита хшиг хачан качеватан данишай зура гимку чанг тамхи момомозу юк тата ю тицу тонтон музыкна шанна шимецрк
0: Рета Рунила Гергинск нетни таш паштамга хасан ита лулон корендиге тамхыгын дандырды ян динерму девжинты таш шикинг неген анаю та санырынгын хасан майон тамыш дигана чу рынги денги чикинсинг ю
1: на рынги инжина ти куман жом шиму сапахтамга пасаз кузина о данда муз инжерела андор чикинг индин тамуз калакани чиге тага юзина та сота сусу инара Tang Chun Jina, Dukan Mushanga Totari, Donanara, Tang Hindi, Argentin Dow, the movie, the Kunda, the Mushini, Tatini, Shangala Raptan, Ramba, Pil, Tinjo, and Tina, and also Tak Jamba and Nara, Nishik Tower, Kachung Tower, Ta, Takinara, Tang Higa, Shangin the Pekunu, Yung, Ichira, Kanton Mexica, Rinu. Tumuri, Tina, Sapagapu, Tamag, Tamkin, the Menara, Tamkin, Dander, the Sultan, Pili, Tina, the Chizga Hago, the Dina, the Chungri Ganuli, Shai, Tamgo, Chizgata, Shiga, Ton Sapaz, and Jutum, Tundi, Kongchepu, Jutapsau, Shai Nuli, Jariondina, Shiga, Shano, Geno. Tamuzga, Nizong Dalini, Shayin did the Kandabjangina, Shiga, Pensum Sopari Industrial. Atandi Sopaga Pukta Tamsin, the thousands on Dina, those who repay, the Sopchong Shayin, Matunda, Matuna, Tachi, the Gaputa, the Kashil Tati, Danari, the Yuzongan, Shigan, and Jigar and Jika, the Wakatan Pesara, Santa, Sona Tandini, Sopchong, the Roman, you did Twentanata, Shiga, Arani thousands on Dina, some conquered Tanagaga used you that Muria.
0: Tatu, Sopchung, Roma, Samara Tun on the Kari. Тамхын жандырг нивайна чуг шапартамга хасаны тамшилпа мангпуг тати ержин таттам шаннуг нивайна чуг нда сосу читалтан та татан гэнд кари та ота шапартамга ержин зингэн итнэр үсэйч пеге тушон та самжиг сурат айвок
1: Tetang umas yok, syair kahdina, sebagai putraman dengun zakuri tatu tena, tetang niga juga dari yonata, nengah semu tu nunu kalah sekolah nerkak siu dari yonata, o ta pantuk tu yokri, zakuri indor cik, nyum gar cik, temuri.
0: Та syair sama gua syakur tatu ra, lu syakur nana cik, lu zonri syakur nura, tayarun ingina kartu tu, lu mazun, takatasu nasi kita oke. Kanji gua warna, Jadi tu semua tak.
1: Tengah malam ni, saya cuci luzon gigi ni. Arjik papel ni dah ni luzon gigi. Tadi orang pun ni agak kok. Tapi tahu tu kan lah. Tapi kasang terang ke saya cuci kasang lah kawan nuni ka mandag. Tapi cakap mandag tu sih na. Tapi tahu orang lain baca. Ada lain lain itu yang lain orang. Angin lain gini lah nuni ka. Anak mana macam tu, tetap awak sendiri sanggup itu. Di mana, tak sanggup kerjakan di tangan saya itu kanci sunara. Kerja luaran di dalam tu, tali, tiga jari, tiga sali, tiga ulah ada dengan di YouTube. Tak tengah kat itu ini, cik sunan cik itu. Lobzong ini, cik sun ini, tadi gongin umar itu ni saya ini nara, tiada tangan sendiri. Tahu ke saya itu mal, tak kerja luaran tabrik sendiri nara, tabrik itu tiga Yang takat tu ni yang macam nara, tu ni kerja lona yun, hutam tu sara sara naga kuatui, sara jinni sara naga lintui, kerja tangan kita kerja ti naga nyoktui ti ni dari ni setapu ke. Nada tu kan tu ni nada tangan kita sekunun dah syi nara, kaksan riksan hantam jazu yunu, alu sih jazu yunu, tada tiang ta muncir sungguh dah kan dosa kita sel, temu cik. Tangkuiinna, ta sujinga rigniinna, sujinga zoli kushainna. Ndar kazo tigere shayiti riskun sahara, njogwatuk. Shaiti, Rishkans Haraj, Sakanji Atup, Sims, Tasu Jerigni, Hibjakarini, Yonund, Sriz, Shaiti, Jalara, Sriz, Yonu, Hara, Ajoko, Stasakik, Tornan Tamukini, Yon Sam Sandara, Tamu Zoni, Ariadora, Shai Sulaka, Tamu Chanoni. Шайкори татура ян цэг канани лосуг лаканира шалин жогур татур цэгэри хтанхэ куна чхсозо цэгэри хтанхэ куй шайте гукацан а томото ени тму гэргэн зин
0: же же тигэ на шай чун ни тне чму чэг
1: ти тона шай чун ни тнера шаран корини ла шай ла шик та шай ра гэр хомара гэргэн дэн дичу мэн сон исэр гонэрэ та чик чику хамата уг лосона шаран кори ка чати кэлин демнара хтанхэ гэлам низо каркэр тавтон канади Tetangi ta xiyong gukhanda usangi teni timu ra yoka ta yona ni te thakar ka shay ti tan mandu ka tan mandu ka chadang do ka dina o ta tgeri hiwo ka chig wa go ka ndor chik ta chik la ka ni tin do nga hara lop chit tu yi wo song na ra shiran ko ri chai ra ta khe na nga shi da li yang chai chao du sha ti tong ka nan de ta shi ge ho lo ka zgin dina ho lo ka ti nang tun ta ta khe ge la ma ni ge tang tang ni wo jo dina shiran ko ri ta zo yi tong ka nan de chai zo ta yi ni da li sha ti tong ka nan de ti mu yo ke tar ka zo yin dina shai ge ji ti hara zge ri khi zge ri ni da zge ri njo go nu go tang chen zge ri ndo li sem nang ni ga ji zge ni ti mu ri
0: Re, tereng lensin gena yang tar tanjik de ran tamu. Tegena kangzhong shaylang lensin di nang ni chin tanjik chorang ke shanan do na gacha chasgok.
1: Da chin tanjik sekuk sapa aktam ga pasan da ni sapa ga pusan ga kibutan den ba ga dandar nda stawaz yang chon jina delg ngang njig de chu kashi delg ser yuto martag su chera tam iya.
0: Ya, tana maung pa na yang kio gyesub tsangma ga taas namkhu yishtu yi dal tangi zindig hizhig rin nindu mo maa zig rjinzin yi rjinzin ga choni pegyan jo tamni trakshin mundin zig shindayin.
1: Kwaachan shi?
0: Ya, tana nikub trakshin delag.
1: Ya.
2: Reto pa namba, terang lansin di nanga wikya tamkhu yi tang dilbi mantila dolang kha ngaban da kod gynir. Kha ngaban di nanga ingina ta sekuk sasha ga na chung shipa mungpu zik tamkhu yin de zong nuga shtaftung ran di shuwa gapshuk shimu zi yuandag tila sikwa gini janjiz gi dal tangi ta kaptuk te ingina na chung shipa namba ga rangil tamkhu yi jang nuga semdan ran di ar ganu di anjika gergin gini tini ingina ra ta zingdi khishig rin da lobra kyol dal tangi daga loma tsangma ga rintang shtawa ra tani lobjong ga pegi tani loma zika shuk yung ga ndakhin zintang ga pegi la sikwa mungu zikilaka gup chokunun da zhirji daldangi ta zhonghwa marik shikdun sikhbin dakhin zikchen ya kor tazora shtanghuin dey tsonginara lomaririgi dakhi ga ngitiltani timmung zikra shikir zikon gyondi tuwa niwa zika gachin zik tongo ka samchik limba yonu la sikwa munga zikilaka ni kavdayin ganga mama zik yinari dina deringa lemsin na tsongina dartan zikdil randangta deringa lemsin dey tsongina somjin gankarwa lhargera ki yin tarkilwa shikilu yin shikib tarkilwa gantik serangdang zonum rinchini Kavzang namki ki chizhig hiyalimta donzin tang somdik shenigin lesnar jima ginangla nga suwa yang kirnjil. Datang wiki tang kuy tang jilwi mirjila dolang lemsindayin na darta da kha ngaw yungsa tang sarsongdayin. Tegna jashin yankwa namba songgin na rungrili kunga lesnar jantaglayin matat sanzig nawar hiyangni tgji chishi ya tar rakawashin garigtan bantuk namba tang longchintang rajin denga sankun langi rakhi delgshi.

Yeah,

아슨 코글로야에타이나야지 야르글로리야에 다크고 아슨 코치멍야에타이나야지

아선 고치 아에다 인야지 야글라 히나영 아에 만난다고 아선 고르

심지 그냥 뜸도시 글음당무 즘께 미동도시 완웅듬라 완웅 튼지 보니 제제 카브라기율

야 톱나 바티나 참드니 참미 도리 땅 가든 라칠 첸초치 지그 냠린 시피 셈쿵가 아크 바마세 얼고누고 동넨데 센신앙조

야투포남바 다스타 체적가 년음든 존슨반데

야톡바남바

오싱알아 아영 일린고 온다 소양한가 안다 군마 온다 봉우 허랑 에 지마고

mo o shangala ya ngilinngo ondo zo pito ande jira ondo zo ja

온다 도양 또 안다 지기라

온다 좋아야 한가에 안다 마모

온다 조양 아야 앤더 피가 홍

0: Dima, Rima Juya, who tickets get the jitter?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olgumer Tesukunenda in the Re.
2: Olgumer Charti, Anisa Dum. Olgum Charti in Dumersum.
0: Ya, Tanu Titusonere. Dima, Rima Yun Juri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nyutu Lamp Menuga, Sunas Hunamari. Nyutu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Джимжила джилым хсэсуншил. Денжик хийша сэмсэзун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин. Хыгвжапа пови джанча ин.

야 형님이 두고 총총초 다타지 저거 산지 능진반 된기나 나총 시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩인 다나지 리비 가르콩 거스컬음 더질란디가 땅아 나총 시비디 통진 신고 줄리 선비 넬 원고라 소비 거르게 히샤즈가르 디즈 정망 옥토주일 아리 다나 선비 나틱세 군운데 니나 카우 촐로 크게 쳐서 길리다 땅이 우글음 고머른 고기오니 셰트그든 크게 셰스치 접치 촐 단지나 샤르플 셰프마브슬 다룬 메위 접차르시기 됐더니 네티 조그니르는 멍터 단지나 샤르플 송터 다 특질이 됐더니 네티 특늘 셰프셰 디지니 인지나 네티 리 용아 차와 아 단데 인지나 크게 지 특름 더질이 됐더니 다 크게 네티 특늘 크게 나 특근은 이제기오니 단이 인지나 네티 리 용아 잡기오니 тамузгэр чэпэл монгошон даттынги ян хэр кэрги тхэндэв жилий даттынги дан натиг тхэнэл тэнэ нивач ялаз натигэндэ нина тхэн хорж гитэн тэнэ даттынги лиш юнг у та лик ли кэрги лиш у га гус осур чам жони тамузгэр тана сви натиг кичэпи натиг чэнч гинэл тэ нина гинэл кави консаш тугни арангжи кэ сипа цангмар нина сви нэк гомэ жигжин юк Tenu Cheng Pajar Nanda Tsunzen Shiyo Kazi Tadiki Kuluk. Titana Savi Nala Jindan Cheng Salwa Tang Jindan Mambi Savazi Ariga Nyekaruk. Jindan Cheng Savi Tanjana Mwami Tihkabra Satur Shungui Tihkab Tan Larsi Tihkabazi Tiram Khsama Garuk. Sharlong Mipi Naji Din Jina Nyin Chani Chujagi Ta Warand Muzginkuk. Savi Nana Shipa Chi Jintong Та нерси дәнег гинэцгэр сви нэг гичл рангжин чину чэнгэ та дижин та чэг кэрге цава чэмбу жигни дижин нэнгэна цава чэмбу жэви та нида жонни тэмэсгэр жонцл тови мацуян дава чигни лу ангавар гэсипар тана нэтигэндэг голым кэнрэ зитэна сви нэтигтэн нэл шумма тхпи напаг кара на дичуни гэни мапала сопа сгынтын ниура лапа чин чыгжисы да кирген моңо ниони напа лаватын яна хабдил жыпала соққан голым жили датыни кавыкның андоргони катын мапа нара ни да кирген жечип жип жили датыни гогыони гул хави ми нати танжанан жыңып сину жигини дема тх выглыман жогони гони тмузгыр суу кавы жил датыни чысыкки такыр гогону ханчани сви натигта бахцуг зиби цови кочила да тхи ртхину дөв жил датыни ян ватх ниватын дицул тунгинын горше чын дети тансу жала натикен бахцуг зиби лгпа жинин го касагыз тана кирге моингугра совчи чхи когыз тана Сэнви нэл пхупи напр ngamuni stakshutja lukgari kuk. Та манчи, та лукгари датын манчи кука. Тана напр сэптур кэргэ ширн гунтугну жгэни нин ngagar nga та лукдулы кукуни тумусыр. Дичуни вэглэм шарлунг нэл жэнтэг тэн дива инна кэргэ сэптур ширн гунжи гэнин чэгар nga лукдулы кук. Сэви нэл нэнда нина хуангух шэпр чизэн вишэтэб чазгэрэзи тэна танжина нэлэн гул хава чэнла сэвнэн гумэн гэйдэдэнгэ нэнгух нива чэм тухтунгух нэтэн гийону гэ тихкэптэр тар гоули дэдэнгэ гумбэна янкэргэ катэм жэгжу та лукаш цэнмай чэжу цэнта нямжгэй чу тэхси гэчих чэнэг гуни кэргэ хчэчул санэйра мамэн цуса юмэнэнг Тана сви нэтигэндэ рангштанг чапун чэби лоцл хэпа та ти ханчэни нэжэн жунйин соси шкапсэйн кэргэ шаарлун ра гэнтэ рангжинг лоцлэн жунни тэнжэна кэргэ сэптур капсэн жунва хсиг мэнг кэргэ сви нэлшунви напап гэнтэ ундэл нэнцэл жун елван дюатэн янван дюатэн шкэлэнг гэкуа зэглэн рангжинг шкамлэ шэпала сука нэтэг юг Дилизин сви нэлшунви напасчаму кэрге цаджини дэвхонуг нэтэг чун цапчини кэрге нянхаг сэнинди хэчин темнучэнг нэн гисэ цовчил мандын шипара лоцс шарлунг капс хэчин хсиг чини тамуг нэтсгэр ритэна тук чун чун сура нэн гисэ чэмдэгдэн кэрге намбаг шиптэчинэ юла Ри, тана чи шуни инжина тирэн чэта кодгэ унуга хсицэмзга
ཉེན་ཇུ་ཡལ ཤིས་སམ་དི་ཁ་ཤང་ག གབ་ཐང་ཤིས་པི ཉང་ཏམ་ཏ་སིག དན་ཅན་ཁེན་གི་ན ཚོར་ཝན་ཤང་ཅན་ཏེ་ཁུག་ཟུང་ ཅེས་ཅ་ཏུང་དེ་ཤིན་ཉང་ཆ་ཚང་ལོབ་ཏ་གི་ ཅེས་ཇུང་ཡ་མ་ཐར་ ཨན་དེ་རི་ ཏེ་ཏ་ན་ཅི་ གབ་ཐང་དན་གི་ན ཅེལ་ལོག་ཟིག་ཡལ

0: 看比西穷连心
1: 擦如意当地了浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的人

chingdijin jikil. Dana kilagay niyomunji na xeik garkang nang na machi machung xisam gab jikzilin rianz. Xeik garkang nang na machi machung xisam gab jikzilin rianz jikil. Ri chukuchangchang changmaga yung kendani ga kikichikdi makin na ranga nyingkur na unugu chukuchangchang jambachi kaji kikichik to dazgi. Арий нянниби чук чон чон цо ди цука гэнгэ тэнди на чонг си би гэс лим цэн ян дун цэм дэ нин жу гэн та дэна чук чон чон цэн ма гэ тэнди на чонг си би гэс лим цэн на го джу ю ну гэ ту ми лэг си лин нан жа гэ ди чу ни чук и чгэн жэр гэ чо ла го джу ю ну гэ си лэ ти ба гар чик нэ го джу ю ну гэ на хт мэ ра гар чон ри би гар кун гэ на го джу ю ну гэ на чонг си би ди тэн жин си ti han chen ni jin yang zhu gu chong chong cheng ma ge da ga ka ga nga yang su suo zhe deng ji li bi dan ni na xi zhen ri zhe xi ge zuo da zhi ri de na tang di yin dong zhen ba deng zhong zhi gua pu zhe dim zhong zhi gan ke wa la jia zhe xi nu ru cu yin da ge wa xi lu yin xi ji da ge wa ng zhe ce ren zu nu ren qin a zu lim zhen ji ma ge zhu ni yang zhe de ge ju yin de na ni ge di mu xi

Дамжи чиг лоорда кынва дан шанса гжунлам самба сулах дорлог чиг ибадан

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ཉང ཚོ ཉན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ནེན ཚ ལ སམ པར ཧ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ནོན ཚང པ དང ཚོམ ཚུག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད ཚན པ དང པུ ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི པ ཆ ཆིམ ཁེ ཤ ཡིན ཞུ ནེ ཆུ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང པུ ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ནང ཤི ཡོད ཡིན
0: ཁྱོལ ཁྱི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡིན ཁྱོལ ཁྱི ཡེ ཤིབ
1: རེ དེ ན ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ཚན པ ནང ང ཚི ཚོ ལོ བར རིག རང ཅུང ཁལ ཕྱིན ཧེ ཙོམ མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གི རིམ པ ཇི བའི ཤིབ ཤུ ཧུན གྱི ལས རོགས པ ཕག མོ རིན ཆེན ལག དན དྲང དག དང ང ཚི དོང བའི རིག གི ཇུ དུན གྱི ནས བབ དང ཉམ ཇུག སེ གོ ནི རྒྱུ ལུན ཤིག ཤེལ རེ གི ལང ཆུ དེ མོས ན
2: ཝ ཟན པ དེ མོ
1: དེ མོ དེ མོ དེ ན ལུན དེ གི རང ང དེ ཇག ཚོང ཟིག ཆེ ཤེ གོ ནི ནས བབ ཨོ ནི ajirum tabur chona chotun kangari chongmani nang dikkorni genak khadari na
2: o ya di ta chu chetang bu ta tar lu ta zon chongina lu sum tamu de da chu tan chorung sha chita zon chongina denje chorung de zikteng gyu ge dang gu sami de tar ko de hyeongde ina ta chu ta nga chu gon cholu kis ta zon chongina kherim ba ge da denje cholsun zikten dani dang chu shin khe zong ta zon chongina denjer di chenhen zhten la spa gen de jangel pender pe kun kurm thoni ta ta ka ta udan thoni na ra chu tu ge ji sa ni ta udan thoni na pyo tun ge ge de mang nu tan di char dun ri ke kyo tun de ri
1: ji
2: te na ta chu pe lang da ni du ta chu ge nga ta mu ge pyo tun ge se kun ra ka sa de shim da ri ma ra na che tong chu du ri da ta ge kyo tun da kyo tun che ta ba ni kyo nga ལསྱམ ལསྱམ ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི རེ དེ ན ཁོང གི ཆུ ཧུན དེ དང དང དྲ བ དེ ནག ཉི སི དང ན གེན ཁར གང དག སི ཁར གུན ཡིན དེ ཤོག གེན ལག མ ཅིག ཤེན ན ཨོ ཡ དེ ནང ཡི ཤམ ནི གི དེ ཉི ཏུང གི གེན ཁར དེ སིན སིན ཅ ཐམ གི དང བུ གི ཁར གི འདེ གུན གེན ཁར དེ ནི མང ཏུང གི ཁྱིན ཚུབ གི གེན ཁར དང དེ ཤོག དེ གི གེན ཁར དེ མོ ཤོག བཞེ ནི མ ར ཅིག ཤེན དེ ན ཁོ ཡ ན དེ ноци зяр ки чотон секунда чертэн тэгэ суусе куну чо самжин тэ нев жэнг тэшхтэ ноци тэнну значит помади антэ ноци тэнну чотон дэ таудри ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Satım dökürü lıkçadır dağında son tığın dondu tıkçı çöğün dışında ne yapırdı çıxı qoğı. Tam dağın kuna kuyruyen kuna kuyruyla dik sasa solun dağdan sonuna sasa gül külge ğın tı gınna yonuna mışına dağın yapırdı son tığın sağınıgı şağırın bazına çöğü. Diye mamın sıjun de son atoğa son tığın sınzindan büyüktüşüne çöğü. Erimbarın bağı külge da se ğınına dizo yitkuni son tığın enzinde asuk bayına çöğünür. Tam ayın bir Сөзі жуартыны кіргі сонтың қасан рөйметімнан, яң дәйік сонтың мамын чынқыңла сұпа әнді яра қоңтық жейдердіңі дейтуғыны сонтың кіргі кірмә-кірмә тәнцікіна чүхінуғы кіргі әрімба кірмә-кірмә жөйдіңі кіргі чынғы жәп жұсаты юға әрімба тұмығы Тэгэнэ таркэв чу да сагны кэнт ронз таудан сонгинара цумаг ди шурди чиштэни да кэн момоз дэчэн жонэр. Та чу дондэ кэн ронз гэтэнара та ранг сагныг Шурди чичунтэнин дэ суната сунтэн да хуэна сунтэн чи чуртунда нянсэй кисэна дэг кэргэ чигэ тэнлэйн гуэнэна рэмба-рэмба чигэ тэрчуэй гуэнэн дэ сунтэн дэг тэнбэй жуэнэн дэ та сунтэн да дондэгда цэгчадэй тэгэна та сунтэн да чу дондэгда чиг юхуазэн чунну тэмудэрэ тэм айн бэй та сунтэн дондэг гангарун аз тэгэна саса солангзга тэгтэнна яндунэ гэб жуэнэ яд чанканэ сунтэн чиг кап сэгтэрэ шунтэна яндунэ гэб жуэнэ Та чиг хуйна гурмузаас читтанг та чиг тер каманина яна чиг таманина яндун жеп жогнар. Тамна сонтун нямг да сонг чиг сонграт нет гизи. Тани канжаг нани чиг цой паз шуи тамута яна сонтама яндун жеп жогнар. Та тауз та итана се кудара. Та чу сигни чигра тондук та чикма чика. Тондук тер ге сонжат таун чимуз мен тамуз. Тачунмар. Нямо сезлина та такунин ишакуно кирге нитчимизна чукку синзин чатчимизна чукку амантон чимизна чукку динанатан буйжугнуга кирген гантинда камамамыз антергонуга тамуга нибизга хунжога тигината яна чарк кешей буну сезлината тачу момон чуктаудан сондина нипт сонтынгэ тимсе кунунда рангылык чатау буйда тагда жотун канарма тигна дацик канарма тигна Та тимгэ лэгчанда гуйда тэнгэ рэнгэ кэгэнтэ сонч бэ дэвэ тэта шигэ сууг нэнгэ суу тэмуз гэнта.
1: Рэ гэн лэг. Дэнэ чиси лэ кунг тару цэнэ гунгэ нэ тэнгэн дэвэ чу хуй тэнэ чэтэр тэхчу шэ гуни нэ. Дэ шугни ма цанчу рэ нэ?
2: О я. Та сууг чи кунг шэ гуни дэвэ. Но си тун арэк кэ гютун дэ тару нэ дэнэ тан дэ ништун нэхэ цагнигэ да чигнигэ ци нэхэ цагнигэ нэнгэр дэ Чин туй мамон шипшук кэнра, чиди пуниги нямгэ ноци ямухтунга рэкэ жотунда лэгбэр джаггуну кэргэ дзэфтунга самчир дэму гэгэзу кэму. Нди нанатар нада кэргэ сатунга чачи гока. Тому инжина сунтанга та жотун джамна нипэрта кэмтара джаггуну гэгэ сатуй гока. Танда инжина нипэрта жотунда тауызгэ джаггуна та жотунга тунгитан. Дэгэн ла сухба чун юнни шипшир дэгмузг, янмузг дэдэнгэда жуэтунг дунгинда нэмзинжа кэргэй сонтан, дэвэг дэгэн да сонма дэнбуйгунуга дэмуг кэргэй чахчин юг. Дэгэна нэпэрта сонтан, хуэрна жапчузгэнгэна кэргэй тэмгэг шапчузгэрэла, тэмгэг шапчузгэ мара. О тэмгэг шапчузгэна тэм дэн тухэдага, ганан тухэдага, дала сухбага айвата юхайин жэгуунуга, дэмуг чахчин юг. Дэ, рэмбага ньямунда та сонда кэргэ чичай кузна, дэтауэ кёртэн шунтанна нэпэрта пэнцэн варкэ гаатэ дачэ дэйкун гэрэн базна чухэ, шэшвэ дэйкун гэрэн базна чухэ, дэнэ нэпэрта вакэ нэшк юлгэ куйда тэнэ, гаанда сэчу дэ суо ёнсэ кур. Тэйна мэмэн шэшвэ кэнра, чэ дэйкун гэ сунтанэ та, но цэрэк мэшчун сэгэв яму дэ джэпкуну корм чуэнэ, нэпэрта джэкэвкэ та дэ нэтун тэкси чатымнанга тэжугну кэргэ, нэгнэн инзэн да Тэмтэнэ итэнэ тэмгэтхэнэ яңмэйнэ чэгэнэгэ сэчитэн. Танэдэн дэмдэгэ сэчилэ асухба бүйдэдэн итэ чэнцухгэн гэвэдэн. Пэнцэвэргэн гэвэдэ сэлэгэдэ нэпэрдэ цуу инзэ тэрэ тэнкэл жэгэнэ тэмэгэрэ. Тэм айн бэйтэ сунтэн итэ хуэрна джуэмэзгэ кэнэ тэргэ юсугэ сагнэгэ дэвара дэкэтэн. Танэдэ жэрэмгэ чу чуэшэкуну, зэшэкуну гэндэл асухбагэ нианды сэра Кулчунда дуйда тэнгэ да, дондагда нэпэрта тэхчуэ гозэ, тэмуэгэ янкэргэ чачин тэнгэ. Та грэмба сэмба муэнгэ на, та кэргэ чэмгэ тхуэнэ шэгэ нэ, 샤츠 뜨게 양무즈가 좀 뜨게 양무즈 밥 주라 제무즈가 좀 나무즈 밥 주 다니가 송드리 됐더니 교톤 좀 고노가 그렇게 니톰 그렇게 스치즈나 조금 다양한 너무 스탬프 조금 되게나 송통다 그나 뭐 멋있을 컨타고 된 손지나 조금 다체디 컨타고 된 손지나 당이 버터 제영 그렇게 차프른데 돌이 됐더니 단단이가 송드리 됐다 회나 주 다 잡은 거 아니지나 조금 근데 경쟁 거 아니지나 조금 tuku warni zina chukku, ndi khanyirang warni zina chukku, chundi sobtuku warni zina chukku, taji lirukku warni zina chukku, ndi warni songtanga, taa chu tijinga, amang tuikka, taa ngawa, taa kuni hui langna chi gormu harsara chitang seji tamu ngawa, katsu tsiksik ngawa, lasu pa tamu tu shunga datangi, notsi zitonu ga tamu kyoto ina, taa karge chi chamga tuni ra, tsikadi yangmu ina chukunu ga tamu kage sichi yoka. Тегенам да тау гэчуэтон за тэгэнэ кэргэ чэртан ачу шэпшэлэг кунтау зэн сунжэнэ кэргэн зэнзун и кюнэ мэйнэн дэ сунт шэпшэлэг гэн чандэйо на дэра кэргэ сунтан гэргэ бэйдэртан зэнзун и мэргунэ зэг зэнзун мэйнэн уга кэргэ тэмуэг кэргэ сэчэу на тэму зэрэ тэм айбэ та тэгэрэг шэпшэлэг хэнт ngэнба хуэна сунтан гэта кунг пэнцэн варка тэму гэндэя юртун ра вэнчэн нга шунну горэм тэнэ мэшчун цэгэрэг джэмуз зэтан зэг Tama imbi ta pansan wara suntang ngi chwa noo chaji zina ngan zika waka kopa jara jen teni datang shigar dikhtsub yonu ga kargi nivu uni suntang noo tsizi tong noo ga shabchu tatawa yo na ta chum tara ngi parta tsang chum tukna ru chaji datang kargi yara mama chum kanga yara kongtiki datang kargi chum chumu zumbam na ta chwa gu nungan dumu gu sachi tanki chukman dumu ga ikhsa ga tukni dumu zi wakamu
1: Aji
2: Tiki natan detang deli datang ta nga chwa sakni tawa zang chunji nara ta chwa дотаг чөтүн зэнгэ чи танлын итана та тхумэр лешкас уучэ гэнэ та пансан варк хэрэгэ тонги гэн дэ сонтэн ягала сухба тонги ла сухба дэ шиг санжи дэ тэн ди мэнэ чи танни та пансан вэйон тэн самчэр дэни чүн дэ зори гэнэ тан гэва нэчэс гэрэ тэ сауи дэ тэн та та сонтэн фэна чи гэн дэ сэна пансан варк я чи чи чина дэ дэнгу тэма имби сонтэн та чи гэнэ тэн дэ дэ тэн дэ таг чөтүн зэ тэн чөтүн зэ тэн мишчунга рамба чимуз гэрэй. Мишчунга рамба тэйтон цамбэй кэргэй гурмуга анди гурмуг чинцуз на шухунды чимуз бабка хуйна сунтанэ та нотси тэпсаты пайн кэнга сунгэй да гуны чэ гуны гутала супагэн дюргу гамамуз тунуты мара шух дионна гурму чимуз бабка тала супа цама джидуны дэйтанэ та ngачу рэнгэ сунтанэ цандэг дэйтанэ дамдэг ирэй гуны нитун нитни Тыма имби та чу таку нишеку ну шухди чичун тени га та зоа ла шупа ды нга чу дейпун нанды дэнды нанду идет нэ та панча варкан гаан ды яна чу тэх тени дэ танга чиг сэдэ тука ла шупа тэгвэ курку маама анди таб кэн маама азы тугу нуга джем сэ тэму гэрэй тан дэ цхама га сату инги на та чу кэн гэ лунда чу шеку нуга фэнчу га кэрге ламдэг ды пэл дэ танги та сагни зна чуку чу жирым гэ гава зна чуку пэнцэн вар гэн гава дэ сагни тэни сэри дэ тэнгэ та чу пунгни шэ куну та чамтэн гэ данэ шу сагни тавадам сонжи нэ шэнхэ зон чамтэн гэ шэнхэ зэгтэн да тэнэ та дэнжэк нэ шэнхэн зэгтэн да супа гэ шаан дэ тухачэн шэ маа маа зэ нунгу нэ та гу гэ шаа дэм нугэ та жэ гэ цэгэ гэ нюнь нюз гэн оту нэ тэмуз гэрэ тэнэ та чэн сухэн гаван дэ цуу сэ чу гэ дэскан дэ дэм нугэ маа зэ тэнэ та та чу пунгни шэ куну Чутун тавадан цунжина кэргэ джэнгэ чапрэнда тугуга тэгэна та чи сунтан хуэна нэ чу тавадан цунжина ра о та чиг панцэн варгэ карцу цэгцутан ласупагэн дэмузгэ кэхэжгэдэ тэнгэ та мэчун цэгэдэ янмугэ нэгнизитон тавадан гэна та чумтара та хуэна кэргэ яра мама чумка гонтгэ джэхуэри тэхту ласупагэ кэргэ чумгэ самчин дуэнчина чуку чумчикэ чапа цэгэдэ янмузгэ кэргэн дуэнчина чуку Тэм айнбэй, та шапчу цэгэдэй яңна, хинцэбэ та кацанг дябтанг нэйна, сунтан яна, тэм тара чу цагнийгэ, тимэтан, тэнэй сэчэйвэн, тэнэй та мэмэнгэ кэргэ, стартугмэна ла сухба, лэхуан дэнжэнгэ дэртэнэй, та чу тунтэй цамагэ, ешэбэн дэндуэй, тэнэ тавэгэ сунтанэ, чапазэгэ яңмузэ шинтанэ, тэнэ сунэ, маңуа сунтанэ, тэгэ хайм тхэжэрэ ла сухбагэ, дэтунэ, та цамагэ самчэрэнда дэнэй, та дэнэй нуга маңжэтанэ, сунтанэ, цунда ла сухба, дэдэртэнэ, цамагэ самчэрэ дэнэй, чэмтара, гунтэн мэйдюгэ, тэнкэрэн, куну тэмудэрэ.
1: Жэжэ гэнлэгэ гуачэнчэ. Дина дицуке гынги тэнди чэмчүндэн чөлмнэнцэн донцэндэн инжэгэ. Лэцэн дин донцэн ба дэн зомжэгба дэнзэн цомо инэ. 总正经可说，他家扎西等扎西都认不认？大哥娃皮鲁人，这就大哥娃。大男毕竟是第四路杰尔个人。
3: 从我是个农村，三姐娘住。
1: 娘看那把起诉的么？对证的是这几个人同你这个路大家彼此交往等，也是这个大等彼此什？我是这个大等彼此什？因了咱分把的，兄弟同弟三姐娘们这个年轻的能多能耐的这些。习近平接个单系的了，爱卡多尔杰深圳籍中国人参政那几里？我们是个忙朋友的是的，这近期他们是个人的结婚，顿克人这个真拉跟得等。
4: 一个村儿，你不是个老人了，江泽民才九十年的当啊。
5: 省城等于人家用谈坑给真错的很，我小军经过真些。乡亲们就忙做年终节，就吃了没那个巴当啊。儿子从我那都能几个地那个就下为，第一次生病，沟通冲突的。
4: 劳动村级厦门路村级等于说这张荣素来提这些，兄弟能懂了，晓得年终呢？
5: 啊，家可不就这些？习近平级个担心的了。
4: 艾卡多尔今天就给深圳大尼阿热阿新街道家被欺骗这个人里欺骗什么人的，我的中国的家庭参政个哪几里？中国的家当然不见，那某某用他们新街的用语当然不见人。这就说这习近平的单独，偏见除了孟村干宋等，接了个是东街他穷些的，他们新街的用语跟得单不同意。他们新街的会等可能这个真实比罗安阿拉个人了。 这近期还是瓦尔森德，这就不说近，我这里一拉单不如经理，稍微彼此投币，南孟镇就投币，艰苦工更特别些的。他们新街的会等可能这个证件，证据的孟村的错的特别，你这个单币错不了的。你的你拉江苏龙村也了瓦等的，这近那里热可的，人们人南孟等我的这里。 过了就了，难得个满级速的，下不些冷库，而且开始中村的学的，今天等见见下不些哪熟悉。浙江省城的丽水中区的龙泉中区的金溪中的上进的单位的嘛，六十分就学的了。这个了，这个是偏看等，宁波的就肯有了，大东的根本的六十多个等，浙江肯定有。浙江省城的丽水中区的龙泉中区的金溪中的上进单位的嘛。 主教有一些的，但是他冷酷的太客的单位弄得用的，我出了下不些事情哟。冷酷的日，他们的用劲我拉，我自己电话是用中铁的等着位，下不些龙四区特别精，我上班还正一个半的，我还正个月些的。过了久了下不些呢，他们新进的会蹲客了正半年，从浙江给这边下不些热情间拉跟得了同阿等，费了个通空跟朋友们拉跟得了同位，下特别感情些的。 浙江个家去那家去，但只呢，热克林巴等，大东个多盟有比错冷，你家是个有啦，三坑个个在等，对你看出的人。他们通过新疆的话下节呢，得给盟族人，大不的硬多人家，稍微这边下不是龙四区特别下节的人。浙江省城的除了等的带动用谈坑个主任王仁元的学姐嘞，我此一单这个等过了就接下不是南巴村。

Пшерша нангол гварчун кахсам зэко нунду. Кыркарчун ча нанбам дезы юз юз. Жаргурх ча нанбам дезы юз. Тарчалип ча нанбам дезы юз. Бымнух натурхсам гэнон на кунгэ арчун сан зэко нунду. Нешин хсэр кэрэн дэнда, хсэр сэрю камдог малу гни. Кэчин джамсу чэн дэнда, хсан чэжип чэ кэмалу гни. Хараран нэкэр сэм нюни, рэпчилг нэган тук маам нюни. Гофан кэр тук сэм нюни. Сунго гэ тук нжин маам нюни. Чэмбэ чэмдэн гэнэ, мжуква чэлэн гэр тэзэ янц. Инна тэсул хэргу джаланда чумузы рэйб зижгна инна. Гунхун бу чэхчэ кэвлун бузы янцэ. Гэр карчун хэхчэ кэгдун азэ янцэ. Инна чэки чуарлы мэрлу. Канан гэ сон турдуани, канан тэ нэр чимэ нэзэ гэ туга. Кунгим нэхши нэнбэ мне янны мари, улу нэнбэ джин янны мари зэ. Дымугам нэ канзан бугалан ан журчит. Кэлка гэна рунга чэпчэ джэ тэмра нэнгэ цэгдэ джамсу нэнгэ дуйна. Чунгу цэ гэзэ, чу чиэг нюм гэзэ. Чекин ди тугни тэгэн дан ран ерзэ ши, цунгэр гузэ ши зэ. Чеки тэсул ку хэргу джэлэ дэра, раяв дэн чунг нига алан нэг танги зэ кону, нир дар тэг зугзэ кону, ди тугни. Алар джамуш на хэ эзэ эзэ. Алар джамуш на хэ зэ нэркэр дэр дуучэх чэкэ хамзэ го джурэз. Алар хула хэп чэкэ чэзэ го джурэз. Алар гуркэ лэн чэкэ чэзэ го джурэз. Ндэхсэн бу чарчин эн зом гэз. Ажимсэн лор джи тэм ушэта. Пшэн на рэя, тавшэр тэн гэв шэн на, чэчом нёв жэ уэтэв шэн, нунгэ кэр кэ ихсэ дэб гуна. Хтэм кэчэ пшэн на цэз гонэри. У чаран хан нэм бэн зэгтур гонэри. Чор кэчэ мэн на нюг джон дэр, кэбар нэ чэн джон дэдэра. Тар джи сур тэнбэ чум урэ ебзэ жэгнэ инна. Тэкэн чэн бэу гэр ул гэн гэ. Ян хэ тэ тэн чэн на чэм сон зэгэр, дэ тэн лэгэ лэг жэ зэгэ тугни. Дэн я зэ. Кунгэштэн дэ чэр сон нун дэ тугни. Дэ тэ сэ чум урэ ебзэ нэ чур сан вэгэ ем джэг дэра. Чур хам джэг джэ нэгэ чэм ран дэ нэ нэ. Чо дэн бэр тэг зэгэ дали, чэ бэр джэ зэгэ дали. Чэ кэр ту нэ зэ. Алу ин нэн гэ гэн зэ нэ. Дэ ма цэ пэ кон дэ тугна. Күннен гэг жауа лан жэмэ нэзэ, бчэкэр дунгур тэ жэмэ нэзэг. Ко чэзг юуб дэдэ, кур чок ахсэр мур зунтэнэ, кур тэнэ кэрин жогону, кур ням мэгэ нэн аб зунжэг юуз. Дэ сэгсэр дунгэр жого инзэ, дэ алунгэр гэгэн пака инзэ. Дэ тугнэ няма санэн, кунка нэгэ тэгтэг на тэгнэ, тэгтэг ба тэгнэ. Кунка дэ тугнэ тэгэ, ер тэгэ курнэ тэгэ, чаран гэм дун инзэ, сам курнэ гэлэн гэр тэ инзэ. Чэ нэгэ сэ инэрэн, дам бя юбшэ ло джэрэ. Арта дали мне лодери. Ой. Чони сатам синнера, чонжигна керти инна, чончан боргарин линнера. Чочок ахсер мур джунга чонига цыгаз тэрэн карсан. Ота уннын гы хичанзыр, тан до уннын гы гунжанзыр. Ой. Яннар кызып цыгнаран де цыгезып, дем бир тыгз да чып бир джизе юк гонерим. Цымыртык ямында газ шамыртык ролгыр ямды зекып данна. Дэркэ мула кайнныр, дэркэ муча кайнныр. Ой. Яннар джи сурия. Хэргу джала зэко ну кэнгэ чэнига. Цыкэ лэмбу зэгэ зэгэ кэмбу. Ешкэн чыга дябкэр кэгдя, мэркэн чэ дябкэр нюгдя. Чэзэг ша тэм зэдэгэнэ. Куйтэгэ чэнэ. Чупэн гумэр идали, шэмбэ лэгмэр юнгэнэн дэнига. Курцэг лэгжэн гумэзэ, хчэг нэгтэн гумэзэ, нандун нуэрэ мэзэ. Чаури мэчэ кэрдун гэнзэгэн, бэ мэчугми мэчэ кэгсэр тэрзэ. Курцэг джэ уз. Ko zhige zhige lambu zhida, cikki jimbu zhida, zhige lambu, ko yon nga riz. Me di terang chagin, chumran di nang ni, che niga, thong saksam ni hong nazi, thong si jan ni chag nazi, zhugtim nigi song nazi, ralung nigi zem nazi, ta santa kor murdo inzi, tar sharang kapa chak gerdi inzi. Di ma cepi chumuri zhigna inna, chika nigi tiga, gyulun dem songka zhigna, ta che gib zina, chung gib zina, murlo zhiga tondag yinko kum. Янго на чэнигин ди тугни тэгэ. Хтанда чэр сунга абди чэрунг дали. Чэнигин нэнцэг нэма шэндэг жэзэг, нэнцэг нэма нэнцэг жэзэг тугни. Мэн узэ шэнджэ, арэн узэ мдэнджэ. Янна тэгэ хамжэг жа нэнэгэ яннара. Каарэ хэнджэ, стэвэрэв лэгнэрэ. Лэгна янна чумурэ ябдэ жэгна янна чэка нэгэ цэгэ рангтун. Оя, чурэб цэгдэв дады зэгэ зонджэ. Чонжэг зэдэ хунвар зэгэ зонджэ. Чунгэн тамэн дэвшэ зэгэ зонджэ. Тамырлы узыгы тугни чачонжанли мнечин тэгдэга. Энди тугни тэгэ вчавам на экэп, шапа цыгэ экэп чигжигна. Дэвшэртавиг нига юхвазы мари, нэнням бишнэр ням музы мари я. Ашо чуму шагэв дэнна. Лирджимджи гэвдэгу, циндэвшэ гэвдэгу, чилнгуса гэвдэгу зэ янзи. Гурэрва чэнзэ, кикунга чэнзэ, лангчанга чэнзэ янзэ гонжи.
Yen namr lo zik tokni ngani arandi tokni ula mapsop so zik chik dop kap ka zik rer jer u az zik manjer lo kwa zik li lo kin ngani nor chur chur zik sim sam bi tang gam la ma gum gum

0: Demo.
1: Ya, demo, tahi delak.
0: Oh, ya, tira, lo ya.
1: Ya, tira.

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэтэ ламтэнгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсалэнг.

0: tichin namre, gyatun tichin akhiga?
1: Gyatun tichin?
0: Gyatun tichin, gyatun tichin zinig zu lopcha ra ta lekhun ra ndig nang atir guga lochik nang ata tangmaz gachiga gyatun tichin di da da tawa ga tsite nang atir guga, ta akhiga? Gyatun tichin da chungo sara wanyi nug lunda ga da tsire mung?
1: Вот
0: это как, это... Да, то, как, это, а на тебе, как, я тут не чинди, нам на тебе, как, это, как? Да,
1: я
0: там, что, как, он, его, да, ты, речи, хидимар.
1: Я.
0: Титун, как, я, жив, че, серга, луга, да, чего, как, ты, чигри. Та карсан тэнэ гэ чо гэтэн тичэн аа нэнгэ тэр гэнэ чо гэ цэхчэн дээ та нэнгэ тэр гэ аа нэмэ дэн нэ дэ тэмэ гэ
1: о
0: чо гэ цэхчэ гэрэ о лэ чо гэ цэхчэн дээ гэтэн тичэн аа нэнгэ тэр гэнэ та чонгэ сара гэни нэ гэ лун дэ чэ тон гэ бжэ жэп чэр гэ лу гэ да чо гэ цэхчэ гэрэ го
1: о я
0: фатэ я тэни чо ар нэ мо нэнгэ го
1: я
0: чо ар нэ мо дэ го Алан жунг нэг нэг тэвазэн дэ го?
1: Я.
0: Алан кэсэр жау гэ штаг нэг ачасэк?
1: Гаадэ та штаг нэг ата та шангул эрвайн да?
0: Шангул эрва, ари? Шангул, штаг нэг дуа шангул эрвайн дэн сонжина гэчу алан кэсэр жау гэ штаг эрла?
1: Оле, цэйн кэсэн го?
0: Ари, ари, ари, ари лэн там нэ хачан дэк. Я, дэна... Чо тэрэнгэ лэнцэн дэн нэ шарган нэ нэ гобдгэ гога?
1: О, я, гуатэн чэ, та, шарган мату нэ гондо мэг шагу нэ дэн нэ тэ, та, ваг, ёнэ мэндгэ, ёнэ чэнгэ тэ, шэн, ёнэ мэндгэ тэ, шай чэрэ ка, ха, мэвшэ гэ та, лахэн чэг дэнгэ.
0: Рэ, рэ, рэ, рэ, рэ, кхэмэ гэ тэрэнгэ лэнцэн нэ шиги, ян шарган нэ нэ тэм нэ тэм дэшэ,
1: я,
0: нэ кэ
1: О, я, гуатэн чэ, гондо мэг, гуатэн
0: чэ, я, дэ, мэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, дэ, д

0: མིན ཡོས སྲུང གིས རྒྱུད རྒྱུས གིས རྒྱུད གིས རྒྱུད གིས རྒྱུད གིས རྒྱུད རྒྱུད ག� Nihiyo gi tamzum shepi nyangtubu darpilagdung ba. Ngardi khindun bi chosum jang ba dang. Nyinak chigla ang loyang mabshil bi rnamjir sonzum shay jang. Semkhi chigdilji, chigdi lagju shawa ngardi nanzum shay de. Ga mangtur pantuk ba dang. Jishchung lagju shay ba. Peji lar gandilagdung ba. Danlang sonzum shay babji je pamji ngardi chenbo zonim shay gi. Wushu jun ji nanjik dandun. Rinpa Sosi Tangvi Tangzu Yishbovtsum Tang Yechi Chenbi Ganakil Khindun Tang Rjenchung Talibshin Vshide Tsagzim Tovi Shangsan Zigbchin Tang Shangdi Temung Rjeksum Dodam Manchi Nganjul Marangil Dodam Rgansi Shabshisugu Chabkongji Bertun Gnadun Ligbji Zongshe Ba Tang Tovla Nyobda Tang Labdib Ngganyo Rung Rukilji Tongchik Zangjir Sugu Amangtsi rngintun xchigindum damzin lagbu xeba. Jokhoi xiechibla dambura mgbaadang. Tachul mgtabji nganchib xoqyongni rngintub xeba. Rjennim lagji jensun tisang taktong va. Loo xsimji xchigibdi lagji gata la ngardi rjaka zonib xebaadang. Mangtsukji rngintul kipinla songchung lagbu xini. Tangtang mgmangji uloil cimbi rjiglin yagbu xigib xoqi. Loodung chuanji nguanzim xeqib dandunni. Сагни сосу дан дэкэг сосу самлу дан пшахчул ни чонян гаджгэр якэб ртачимэн ханканг гуджг дан шанчин дан ви пшави уланси дан дэг чигчир шэ ба дан тэнди чинцгэ гуджг дончу намэ шэ ба хчигбди лэгчи ша ва лэгбэр рэби лингэн дэхи дан ганчин дэхи ргэхтэн дэхи чигнар ди чэчг дэг дон ва гэгжул гэмэгтэб чэ гананг дэрэм вэпчул дан дамзэн лэгбэ шэ ба Лигжиг зуви рнитун лагамг баадан, дуанцин дан рамба кагам танжур хэндун шэ бар хэнуан ба. Данви сэжунг нганчаг зуо дан, гаджигавар дачибайон ханханг даркал нганча, лирг дэгагар даркал додам нганчаб жи рнинбаб наму шэ ба. Чуасам дан хэцэл нгарди чэнби хчигавди лагав жи сапилу шэ ба дан, гананг рамжин жи торгал дан, цуамшил рамжин жи джамжи мбаби зуаним шэ дэ. Лох самчи хчигди лгжи шаур нгарди ржакален бир хатхшеги Цонда рняри жаламни ди бадан шанчин да цорах зовцги юла жончир дан кыл ржунг чи сосур янлыг цорабзги юла шанчин чин гочил ванви тон дан жанжин гын ула цбек рсу ди хана жушанг фэн цожун янжи вэн ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Дэнэ рэнгүүр цурнүн жэ хуанжүр чэцүг дэн лобси лэдүн пэджи тэл тэкэр дэн жабжүр нангвар тэгжи чэши. Кэвдандун, нэвэй лунгэрэн, цурнүн жэ чэчэпшу жэ Чичинпинг гуангэг лула дамбур нэбэр шинэ, жэнкэм хуанан жугба дэн жэнгдүг пэджи жэнчүн шэдэ, жэнкэм хуаюн жэ тоса чэнба дэн тунди жэ нэ жэнзэг чэн шинэ, жэнгдүг зилгу тэнжүр пэджи жэнчүг сэхтунга дэн, мэрэг тэнжэ яртун ла гэнда дандэг дэн вэй, Чунгу лэгжэ тэнгэрэв жэнгэ цуоргүн лэглэн тэл штэншэнг жэбэй гумхтэв сарва бэйо. Шугни гэй лобсу картэл рухчур дэн жэнгэм корэг зонгжэв нэкунг зэнгма пэйжи, цамцу тонкунг сарбэл, торгэн гэчи тонлэй сурбэл, цаншэбэн гэгэрдул нямжэл, чунхуа мэрэг жэнгтэн зугбэй ндэхэйжэ чэдэн шэмжэг дандун. Рэмба тови хэдэн мэна сурчунг сугжэ чабхунг ламгэдэ нямлэ жэ вартунг халли ярчил тунга дэн лобсу дэн цанцэ жэ хэдэн мэна пэджи тунгвар вжэшчэгдэ гэндэ дэнсдэ лэгэдэн жэнэ шэнчэн дэн лобжи рухли гэрэм сарва шэгдэ нягбэр гэндэ дунгэ. Чангжунг гэ лобжи пэджи жэ нэцэ дэн лобжа дэн шэнчэн нямлэ гэ зонэл шэва ngochul ndordi shikhan ringi jie ringcin le cha dang chan shi jie le cha xi de men ni le cha dun bei geng lu xi de zuo nu pie ji jie ging ku dang zhe ti he ti xie ba yin pen de niam li jin su lu jian ti leng ti cong de dang ni cha kong meng wei ni zhi bu niam li jian chi mei ba de dang si de dong a dang zuo nu me ri lu chen la ka ti le ru ju ru xi bi xia wan na zu ma ta da ye ge bu ru zhen ni zuo nu jie bi zi tu bi pie ji dang dang ri jin zi chen la xi ji qian bun zhu ji yin xi dan
0: 省亲经过吃了六七番等杨志文提出了是阿达家比七七十年的乡亲党委踏出几只不一个不杀的比中期的当个客政过程参加个当时立时的比林根科委和几个地个浪漫的冲突的乡亲党委人家阿用的踏出几只不一不正白过冲突的是个不马子了个当下了冲地当当时立时的比天命南极的东北个当下了聪明单独的 普通当个大心结的嘛，就是俺的集团当中发的个。超市个刺激的就，今儿都我们中国人个过年，我们就晓得。俺吃个这比，今天个人们个吃的当呢，就从俺让亲戚，他吃了南宋些巴当个。当时六十六比，俺这个人呢不怎么多的。这个价格比，六千多分的还多些呢。当地当时中个，待遇下我的单不没个的，是金角个。真从里那集团当呢。 当时，李氏的爸呢，当个李氏的爸，红壳个直接干亲戚兵，你不知道，当下三顿鸡，吃不死了，能亲下去的，俺当不能就给。习近平接第六十二位中国下去接，接触了让这个职工把老表中当个老头当是不下巴当个，单不不你接，特殊的让人接，多少年来国当是不让你，双双你们他这个的老不着这个，也门前边的老不说单不当个，俺俩这么吃不把些的。 当中央当乡亲党委踏起过正那做金马接任的乐德的端区的书记，三路当乡亲党委踏起过正那做金马接任的乐德的端区的书记，我们这个比过呢，甚至到我央当这个把当乐德的书记，慢慢接起的甚至就个接任中当个，而你个这不了的，你甚至就个，健康上去不拉个些这个把当个。 中华民族的精神作弊，那些担保这个把作业做完了下，我也不知道呢。甚至三八也不休息八单个，单位当时用了个用这个机，这晚他就是单个，俺娃村里查克的身份单能用，就是跟着老东家。俺这个春节他吃了南宋些呢，几行这个八单个，都是有吧？餐台送吧，我就是三毛七十三毛东吧。
1: 另一个三位党的另一个拉我个农民给我的政治三万多八单个，实际三万我不晓得。中间这个就当日不讲讲，村民节六月二十号有几桩起了，我都记得我做很不了个。大家彼此注意点，中国星座门速等村民相亲的用谈坑子里，龙我日节可留意节正做成三龙的的，利用实际节中有节目用吧，星座等中央个节气主持人吧，王路等。 省亲等于建立恩，他不是个几个不一不正，包括从德的西北马斯了当先。贵州省亲司机节主席员吧，省座等贵州省亲恩云坦坑个主任恩云张光启一起参与。省亲司机节主席员吧，中国孟苏南镇的村龙省亲恩云坦坑个主任恩云王炫基一起参与等。省亲司机节主席员吧，李小南基村龙省亲司机节担任了成一个中东西。 省庆门庆的建立恩云坦坑个主任员吧，中国国民党三届恩云坦坑村民省庆恩云坦坑个主任恩云刘通德等省庆司中个省政员吧，陈继伟从德西。王路业省座等中央个参事呢，省座等村民省庆恩云坦坑啦，顶着西。开不下去了，龙我日记中啦，省座等村民省庆恩云坦坑个托他瓦的森德，中国共产党个我吃了进冲西巴等，特别下不去全用那么个呢，实行安置不脱了，政治怎么能有？省座等村民省庆恩云坦坑个三路恰不是接车顿啦，俺立很难办等，俺人个这个镇啦跟得等的，开的那个村段不是西巴等，中国那个当日不讲了的呢，多不得那家肯这个镇等，没这个家子的家，拉不起那啥子个啦，说个用呢，跟得了动起了，实际俺立全部做地里话怎么 白故意中共村民省亲等于参事呢，省座等村民省亲恩云坦坑子呢，龙我日节可是我的担着些，开单顿。 Lungi Changu Jonga Vermuni, Shangzo Tang Tong Shangchen and Yun Hankungi, Samlo Hali, Jetuk Tatunga Tang, and any resonance city, Sashig Selung Tang among two darkel, Chapsel Timuji Jangani.

지가 야나고 야나그로 도도야지 아롱이 카다이레 나이 다다이레 나 카라이르자 고 강아리

라키 고는 저 에러가티 발랑거리 다사디 체나가 에러가스 나니 고이 달리 슈르이가 에러가 하즈응샬로 Tirkle,

ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝᱥᱛᱟᱵ ᱡᱟᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱨᱟ ᱦᱤᱝᱟᱛᱟᱜ ᱭᱚᱜᱟ

Aro

Чоштгыша